браков, приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет.
1: Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: сайте lovradio.ru.
1: Категория 18+. You hold the line when every one of them is getting

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Love Radio. Радио. Саундтрек твоей любви.
14: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Love Radio.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое развитие. Родное, свежее.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Чай.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Ставцы Love Radio. Летний сезон.
2: Давай начинать с тобой утро вместе, красавцы, Love Radio. Здесь это я, Кирилл Данилов, и все вы, но такие красавцы уже смогли проснуться. Вчера в соцсетях откопал ролик, где парень нашел себе зубную щетку с двумя треками Леди Гаги. То есть ты спокойненько чистишь зубы, есть две кнопки, эта щетка сама может проигрывать музыку. Очень удобно, видимо, хотели стимулировать людей, которые любят конкретно эти две песни, чистить зубы, потому что хочешь послушать, возьмешь в руки щеточку и пойдешь почистишь. Также можно удобно в швабру встроить, в губку для мытья посуды обязательно нужно встраивать. Не забудем про щетку для чистки обуви, это тоже важная вещь. И везде свой саундтрек, тогда любое дело спокойно будет делаться. Ну а если вам хочется упростить данный процесс и не покупать по отдельному гаджету для всего, вот здесь Love Radio. Для любого дела саундтрек твоей любви, ну и с любовью можно будет и зубы почистить, и кофе выпить, и начать этот день. Кирилл Данилов с тобой на ближайшие 4 часа, совсем скоро у нас Morning Routine, поставлю треки, которые лично меня сегодня будили, и вы сможете добавить их в свои плейлисты, потому что они нетипичны для плейлиста Love Radio. Готовьтесь. Кстати, я теперь увидел новую функцию, я тоже слежу за нашим эфиром в онлайне с умных колонок, и там вы можете ставить лайки на треки, которые играют, а я это буду здесь видеть. Ну и начнем мы это утро вместе с Forest Moments, Movements, Feet Covered Drive, и это Turn Up The Love. Давайте начинать утро.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

формате этим утром, потому что впереди Morning Routine. Значит так, давайте, если у вас с собой телефон, готовьте ваши шазамы. Если у вас с собой нет телефона, пожалуйста, давайте готовить свои блокноты, используйте их, записывайте, потому что название треков я буду произносить. Но если вы слушаете с умной колонки, то можете прямо в моменте ставить сердечки. Эти сердечки, кстати, я буду видеть в прямой трансляции, потому что за нашим онлайн-вещанием я тоже слежу сейчас в режиме онлайн. Открывает у нас группа сборная сегодня Morning Routine, состав участников из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Чебоксар. И эта музыка, микс жанров от электроники и госпела до фанка и босса-новы, все собралось в группе с трио. И это трек «Гуру Грува».

0: Грузин пополняет две группы. Это стрио Гуру. Грува, Гуру, Грува, Гуру, Грува, Гуру, Грува. Ну а так немножко разминается. Нормальный. Who Shot Scott? Это Loner's Anthem. Напоминаю, что вы можете скидывать свои треки в предложку, потому что пока что я тут с вами на тет-а-тет, и мне нужен второй человек с невероятным музыкальным вкусом. 8-915-300-106-6. Можете предлагать, если оно подойдет под формат Morning Routine, то, конечно же, услышите его в эфире Love Radio уже завтра. Ну а пока что будем продолжать, и после небольшой паузы послушаем Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.
1: «Love Radio».

0: открывает нам этот день и расскажет, что ждать сегодня. Наверняка, что стоит делать, а от чего лучше отказаться.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Внимание, это наш автропрогноз, астропрогноз в эфире Лав Радио. Прямо сейчас пробежимся по всем знакам.
2: Овны.
0: Вы будете полны энергии. Давайте, запрыгиваем, погнали.
2: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
2: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачным и даже продуктивным.
2: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
2: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче. Просто наслаждайтесь собой.
2: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы.
2: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
2: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
2: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
2: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
2: Водолеи.
0: Вдохновение поведет за собой, но вы за ним держитесь.
2: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день. Пользуйтесь этим самым подъемом.
3: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: И, кстати, никакое количество денег не сможет уберечь вас от разбитого сердца, как оказалось, потому что Анджелина Джоли недавно призналась, она отказалась от отношений после развода с Брэдом Питтом. Абсолютно никаких отношений у них все это время, ну, у них-то точно не было, и у нее тоже не было. Анджелина Джоли говорит, что разбитое сердце заставило ее посвятить все время семье и вообще не вступать ни с кем в отношения. Около 10 лет назад, причем уже состоялся, не ровно 10 лет назад состоялся тот самый развод, но вот изменить ситуацию ей помогла драма «Кутюр», где Джоли исполнила роль режиссера Максим, который ставит диагноз рака груди, но по сюжету ее героиня, несмотря на болезнь и заботу о дочери, вступает в роман с другим персонажем. Она отметила, что эта роль помогла ей осознать, материнская преданность не исключает базовой женской потребности в любви и партнерстве. Да и тем более, наверное, Анджелина видела этих мужчин и думала, ну вот опять делить, если что, эти виноградники, огромное количество, делить эти куча машин и домов, 12 детей делить. Просто, Анджелина, мы напомним тебе, не у каждого мужчины есть виноградники, чтобы их делить. Если вдруг что-то случится, гораздо более быстрый процесс, скорее всего. Так, твой чайник, моя посудомойка, все, разбежались в целом, давай полюбовно разойдемся. И в конце обязательно фраза «давай останемся друзьями».
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: еще возможные кризисы могут ожидать нас в теории в этом году? Производственный кризис, который состоится 19 ноября, ведь там выходит GTA 6. Вот буквально на днях мы у вас спрашивали, в честь чего можно было бы объявить выходной или начать рабочий день попозже. Вот в Канаде закроют целый завод на 2 дня из-за выхода GTA 6. Канадский производитель электрических грузовиков приостановит свою деятельность, потому что осознал, большинство работников компании взяли отпуск уже на 19 и 20 ноября. Просто предзаказы стартовали, объявили точную дату выхода, все невероятно ждали игру, и они просто поняли, что отсутствие сотрудников не позволит нормально работать, и поэтому объявили, да и ладно, и не будем в целом. Так и заявили. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях в Vice City. Но как будто бы не то, чтобы сильно порицают. Видимо, там они все это закончат, а потом уже вернутся на линию собирать грузовики порядочно и честно. Вот, пожалуйста, и как будто бы футбол добавляет нам выходные, выход игры добавляет выходные, но все новости, они откуда-то оттуда. Где-то в Узбекистане случилось, где-то в Канаде. Но все ближе подбирается. Может быть, тоже какой-нибудь выходной придумать.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: виртуальном лайнере, который отправится в Италию. Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Ну и лови тот самый сигнал, дозванивайся в эфир и занимай свое место. Сигнал звучит не так, но как только ты его услышишь, ты обязательно поймешь, что пора дозваниваться. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Вводятся новые правила подтверждения доходов для получения кредита. Россиянам станет проще пользоваться госуслугами за границей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. С сегодняшнего дня выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Остальные поступления необходимо подтверждать дополнительными документами. Потенциальный заемщик может сообщить финорганизации данные о доходах без таких документов, однако в этом случае банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Россияне смогут получать доступ к порталу госуслуги и сертификаты для электронной подписи из-за границы. Эксперимент начался сегодня, он продлится до конца 2027 года. Доступ к порталу в это время можно будет получить, находясь в том числе в Армении, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Китае, Эмиратах, Узбекистане и Турции. Родители, усыновители и попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут с сегодняшнего дня получать справки по их счетам и вкладам в банках. Данные о законных представителях будут поступать в финорганизации в электронном виде из государственных информационных систем. Если там нет нужных сведений, их можно будет получить на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки и попечительства. Изменения призваны защитить подростков от мошенников. Том Харди и создатели сериала «Гангстерленд» уладили конфликт. Помогло вмешательство Гая Ричи, исполнительного продюсера шоу. Что именно он сделал, не уточняется. Третий сезон проекта до сих пор не анонсировали, однако шансы на появление продолжения выросли. Над сценарием активно работают. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
3: Современные гангстерские разборки происходят далеко не на улицах. Они происходят в потных офисах и студиях кинокомпаний. Но вроде как наконец-то все утрясли. Все фанаты сериала «Гангстерленд» могут праздновать.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Давно ходили новости о том, что Том Харди поссорился с создателями сериала «Гангстерленд». Точнее, они скорее поссорились с Томом Харди, потому что характер у него непростой. Не просто так человек выигрывает первенство по единоборствам, значит, он может немножечко что-то подвыдать в моменте съемок и с помощью своего характера как-то немножечко насолить всем вокруг. Ну, вроде как утрясли с помощью Гая Ричи. Пришел, значит, стал медиатором, все порешал. Что конкретно сделал, не уточняется. Но я думал, там просто была понятна история. Если это настоящие офисные гангстеры, они сказали: твой обед в контейнере забетонирован в тазике и готовится отправиться на дно реки. Возможно, не Москвы-реки, но в целом реки просто. И Гай Ричи разбетонировал обед, сказал: все, отпускайте заложников, пусть едят свои сырники спокойно, давайте Том Харди обратно возвращайтесь сниматься. Ну, или не так. Да, мы продолжаем. Это «Красавцы Love Radio». Совсем скоро будем с тобой общаться. Будет возможность высказать свое мнение не только по поводу Гая Ричи. Начинает этот час Элли Фарбин и Рене Миллер. Это «Body Talk». Давайте просыпаться.
4: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: форум. А что думаешь ты?
1: А у нас время общения, это форум. И сегодня я осознал неожиданно, что уже целый месяц лета прошел. Вы прикиньте, 1 июля сегодня. И казалось бы, такими темпами мы все к осени приблизимся уже совсем скоро. И в таком случае решил я у вас спросить, а даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год? И нужно ли вообще давать себе такие обещания? Потому что можно увидеть и ничего, буквально прощелкать лето, если не давать себе никакого плана. Или наоборот, вы живете в потоке, и что придется, то и делаете. Я вот просто тем летом хотел, вот дал себе обещание, а так его и не сдержал. Просто смотрел огромное количество видео в социальных сетях про людей с металлоискателями, и когда я брал в аренду PlayStation, я посмотрел и думаю, так погодите, в этом же месте, где берут в аренду PlayStation, можно взять себе и металлоискатель. Я не знаю, что меня удержало. Я еле-еле... Знаю, где мне ходить, что просто под окном с металлоискателем, найду я там банку. Надо же куда-то выезжать. И, в общем, рассказывайте, даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год? И вообще, нужно ли таким заниматься? Или все, Новый год что-то пообещали и там распределили. Или успели что-то сделать летом? Ладно, не успели. И хорошо с ним тоже. Тоже пишите, что вы уже из запланированного успели сделать за июнь, что оставляете на июль, делитесь своими планами, обещаниями себе на это лето. Возможно, кто-то ваше обещание себе перехватит. Если вы не успеете сделать, кто-нибудь другой сделает. Пиши нам 8-915-300-106-6. И также в нашем канале уже есть соответствующий кружочек. Там тоже под ним оставляй комментарии.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Это Калигай, Ava Max, whatever. Ну а сейчас у нас форум, мы обсуждаем с вами самое главное. Как вы считаете, нужно ли ставить какие-то себе планы, ставить какие-то, давать себе какие-то обещания, как на Новый год летом, потому что лето пробегает очень-очень быстро и не хочет, чтобы оно сильно улетало. Вот Денис говорит, я даю себе обещание. Каждое лето в этом году обещаю поехать на море, отдохнуть в Адлере 25 июля. Денис, зафиксировано теперь обещание не только перед собой, но и перед нами. Мы обязательно вернемся 25 июля проверять, получилось ли сильно конкретно завидовать. Есть сообщение от Леонида, он говорит, есть фильм об исполнении мечт, называется «Секрет». Там показывают, как свою мечту поставить или установку положительную для себя поставить. Но на то фильм и называется «Секрет», что дальше Леонид не стал рассказывать, как конкретно, остановился на просто названии фильма, а дальше уже придется смотреть. Рассказывайте, пишите нам на 8-915-300-106-6, нужно ли давать себе обещания летом, как на Новый год, на эти три ближайших месяца, ведь один месяц уже пролетел. Что вы себе обещали этим летом и что уже успели исполнить, а что только ожидает исполнения? Не рассказывайте, будем делиться.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: задавать себе цели абсолютно точно необходимо. Иначе, как мы придем к успеху, выдает нам конкретные мотивации, ну, может быть, можно и подождать, до декабря условно, а вы уже давно когда-то себе поставили все свои цели. Анна рассказывает, что очень хочу этим летом попасть в сафари-парк. Без этого, думаю, лето не пройдет. Ну, как раз жаркий сезон. Тем более, что в Москве и в европейской части России сейчас максимальная жара наступает на несколько дней. Так что сафари-парк где-нибудь со львами – это самое то. Пишите 8-915-300-106-6. А стоит ли давать себе обещания на лето, как на Новый год? Нужно ли это делать? Какое обещание вы себе дали и что уже успели сделать? 8-915-300-106-6. И также приходите в наш канал. Там под кружочком тоже найдете соответствующий пост.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: бабочки порхают, вроде как летнее, такое приятное. Ну, что вы успели? Успели ли вы сделать этим летом? Нужно ли давать себе какие-то обещания, как на Новый год, на лето? Спрашиваем мы сегодня в нашем форуме. И вот рассказывает Марина, что еще в том году пообещала себе обязательно попасть на летний концерт Агутина и не реализовала. А вот в этом году все наконец-то получилось. Памяти на телефоне уже не хватает, но теперь думаю ставить себе следующую цель. Вот выбираю между Шурой и Пресняковым. Ну и интересно, конечно, у нас как будто бы ваши музыкальные вкусы сильно шире того, что играет обычно в нашем эфире. И есть еще Михаил, который рассказывает, что насмотрелся видео со сплавами по рекам и теперь обязательно хочет этим летом успеть, а ведь месяц уже прошел, а осталось всего два. Пока что идея на стадии поиска реки и поиска компании для спуска по ней. Ну, если вдруг кто-то собирался, вот у меня есть горяченький кандидат, прям-таки ваше каноэ. Ну и вы можете продолжать писать в нашем канале, и также 8-915-300-106-6, это номер нашего Макса. А нужно ли давать себе обещания какие-то летом, как на Новый год, и какие вы себе дали этим летом, что уже успели реализовать? Пишите.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Меньше минуты.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Сделки жильем начнут оформлять с помощью биометрии. Защиту клиентов микрофинансовых организаций усилят. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России появился дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об использовании записи голоса и изображения лица. Система не заменит электронную подпись, а будет ее дополнять. Микрофинансовые организации с сегодняшнего дня не смогут заранее проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Запрещено выделять только самые выгодные положения договора, скрывая остальные с помощью цвета, размера и других приемов. Кроме того, обязательным стало предоставление полной информации о дополнительной услуге, ее поставщике, праве отказаться от нее и влияние отказа на условия займа. Дети Бритни Спирс отметились на показе ВетМо. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Здоровое питание помогает уменьшить риск нарушения когнитивных функций даже при плохой генетике. Как выяснили иностранные ученые, рацион должен состоять из большого количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, а также чая и кофе. При этом необходимо ограничить употребление красного мяса, обработанных мясных продуктов, рафинированного зерна и сладких напитков. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio, с тобой не перестаю удивляться. Нельзя доверять ничему в этом мире. Я вот смотрю, дети Бритни Спирс отметились на показе, и я черным по белому вижу слово «ветемент». А оно ветмо все это время было. Почему бы не писать то, что вы хотите слышать? Зачем вот эти условности? Зачем столько букв? Зачем они на фасадах висят? Это же вывески печатать дорого, дополнительные буквы. Так и напишите. Ветмо. Нет, написали ветеменс. Вот где не будет подставы, это в нашем плейлисте. Хугель, Имэн, Энджел и Alternate Moving to the Sun впереди. Уверяю вас, точно случится.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: английском языке. А в это время мы разбираем песни на английском.
1: Кириллица.
0: Та самая рубрика, где мы погружаемся в значение иностранных песен, учим новые для себя слова, а кто-то просто вспоминает старые. И сегодня мы проговорим по убийство. So Felix Baxter и Murder, правда, on the dance floor.

Впрочем, Murder on the Dance Floor так и переводится как «Убийство на танцполе». Ну, конечно же, оно танцевальное и двигательное. А теперь послушаем «I know, I know». Она говорит «Я знаю, знаю, знаю».

0: Вы услышали, я думаю, away, wrong, что-то там, boy, конечно же, прозвучал. Теперь давайте соберем воедино. Вообще, она говорит сначала, oh, I know, знаю, about your kind, это как вид, про таких, как ты. And so, и что, I'll have to play. Я должна буду с тобой сыграть в эту игру, этот танцевальный некий battle. If you think you're getting away, с чего она и начинает, если думаешь, что ты... Уходишь, отдаляешься от меня, get away, отдаляешься. I'll prove you wrong, я докажу, что ты не прав. Wrong быть неправым. I'll take you all the way, вообще будешь весь моим. Я тебя возьму полностью, с ног до головы тебя схвачу. Boy, just come along, парень, ну просто пойдем, давай, мальчишка. Hear me when I say, услышь мои слова. Hey, и все, и дальше уже случается, дальше уже следственный комитет вызывайте и всех прочих. It's a murder on the dance floor. Убийство произошло на танцполе. But you better not kill the groove. Ну вот, вайп убивать не надо. Да, убийство на танцполе, but you better not steal the moves. Но лучше тебе не воровать чужие движения. DJ gonna burn this goddamn house right down. DJ сожжет этот чертов дом дотла, поет нам Софи Алекс Бакстер. И под эту песню можно пока выйти где-нибудь из рабочего стола и устроить себе самую активную танцевальную разминку.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Одна из новинок в эфире Love Radio. Ну и напоминаем, что это не все, что происходит самого классного в нашем эфире. Тут продолжается супер-спецпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы», а главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, как он звучит, узнаешь в моменте, это не тот сигнал. Нужно дозвониться после него в эфир и занять свое место в финале. 17 июля уже совсем скоро мы определим победителя здесь, в эфире утреннего шоу «Красавцы» Love Radio и отправим его в сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте. Сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: всех, кто думает, а как ему вообще сегодня жить? Возможно, ему стоит быть радостным, или, возможно, удача сегодня ему благоволит. Но давайте поймем, и конкретно для каждого знака.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
2: Овны,
0: вы будете полны энергии сегодня.
2: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
2: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачно и продуктивно.
2: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
2: Раки.
0: Раки? Еще раз раки? Да подавай, может, уже львы? Вот, теперь львы.
2: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче.
2: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы, не кипишуйте.
2: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
2: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
2: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
2: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
2: Водолеи.
0: Вдохновение поведет за собой.
2: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день.
3: Спонсор рубрики АО «Суши».

0: шады. Ну а совсем скоро мы готовы с вами будем сыграть. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», если хочешь поучаствовать в игре «Куда летим?» aka «Сорванцы». Для всех, кто готов сорваться в один момент и прямо сегодня куда-нибудь, ну, вдруг решит полететь. Игра заключается в том, что я говорю вам цену билетов и даю три города. А вам нужно понять, какой из этих трех городов, в какой за такую сумму можно улететь прямо сегодня. Если угадываете нужный город, то и забираете себе подарок. 8-915-300-106-6. Пиши нам в Макс. Я жду твое сообщение.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: подхватим ваше дыхание. Вдруг вы готовы куда-то сорваться прямо сейчас. Куда летим? Это название нашей игры. Прямо сейчас будем определять, куда сегодня можно улететь и насколько дешево, ну или же дорого это стоит. Рената у нас прямо сейчас на связи. Ренат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
1: Казань.
0: Из Казани? Ну, красота. Давно ли ты куда-то летала?
1: Давненько.
0: Так, вот можно будет рано или поздно исправить. Но вообще не свойственно тебе взять и сорваться в один день куда-нибудь?
1: Мне свойственно.
0: Свойственно? Куда последний раз срывалась?
1: Срывалась в Балаково, это Саратовская область.
0: Угу. И как?
1: На днях буквально вернулась.
0: А, ну все, и слава богу, что ты у нас есть, а то бы осталась так в Балаково. Как тебе, понравилось?
1: Понравилось, да. Очень красиво, приятно.
0: Это хорошо. Пауза была не настолько долгой, чтобы я засомневался в твоем ответе перед «понравилось». Ну, слушай, смотри, у нас смысл игры таков, что я тебе сейчас назову стоимость билета прямой, эконом, в одну сторону из Москвы на сегодня. Это прямой билет, без пересадок каких-либо. Стоимость билета, и назову три города. Тебе нужно будет выбрать один из этих трех городов, в которые стоит столько полететь. Готово?
1: Готово.
0: Итак, внимание, сегодняшняя цена это 64 762 рубля за билет только лишь в один конец. Конечно, прямо-таки день в день лететь туда дороговато. А вот куда, есть три варианта. Это Хургада, или же это Барнаул, кстати, город вещания Лафрадио, 91,5 FM, или же это Ташкент. Как тебе кажется?
1: Мне бы, конечно, очень хотелось выбрать Ташкент.
0: Очень хотелось бы выбрать, но выберешь ты в итоге Ташкент или нет, зависит от тебя. Смотри, прям вот день в день сегодня прямые билеты, они могут быть сильно дороже на какие-то очевидные направления.
1: Ну, скорее всего, тогда Барнаул.
0: Думаешь, что это Барнаул все-таки? Пока уверенности сильно я не слышу, но избивать тебя особо не буду, потому что сегодня... Именно сегодня, на вечерний, по-моему, или на обеденный рейс, 64 762 рубля это билет в Барнаул, да, абсолютно верно. Если вдруг вы решите сорваться, сделать это будет недешево, но можно будет посмотреть, возможно, на следующей неделе и подешевле. Я тебя поздравляю, Рената, интуиция тебя не подвела, я тебя в целом и не сбивал, лишь только подводил. Дарю тебе набор для белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Ренат, поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Тебе спасибо, что дозвонилась. Ну, а игра вернется завтра. Еще будем смотреть, куда можно сорваться. Для всех путешественников, кто только готовится к отпуску, можно будет проверить свою билетную интуицию.
2: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: сезон обычно, а тут россиянам все-таки рассказали, как спастись. Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, не это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе, коже, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Порядок получения сведений для назначения социальных выплат изменился, появился

0: Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Изменился порядок получения данных, которые необходимы для назначения социальных выплат, в том числе больничных и пособий на детей. По новым правилам, которые начали действовать сегодня, социальный фонд в первую очередь будет обращаться к информации в индивидуальном лицевом счете гражданина. Если ее будет недостаточным, сведения будут запрошены у работодателя. Таким образом, россиянам придется предоставлять меньше документов. Россиянам сегодняшнего дня доступен новый страховой продукт двух видов – страхование жизни с объявленной доходностью инвестиций и страхование с расчетной доходностью. Помимо страховой суммы, страховщик выплачивает инвестиционный доход. В первом случае размер определяется без привязки к активам, а во втором зависит от доходности конкретных активов или других рыночных факторов. Чарли Хиттон и Колин Фаррелл отметятся в историческом триллере под названием «Плохие Бриджит». В центре сюжета две сестры, которые отправляются в Америку из Ирландии 19 века, чтобы сбежать от жестокого отца, нищеты и голода. Они присоединяются к другим женщинам, что устраивают протесты и борются за свои права. Съемки ленты начнутся в июле, дата выхода не уточняется. В эфире «Лаврадио» идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+. Еще больше новостей в группе «Лаврадио» ВКонтакте. Это были новости «Лаврадио». Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
1: Красавцы «Лаврадио». Летний сезон.
2: Красавцы, с тобой каких рекордов вы сегодня ожидали? А вот у нас есть рекордсмен-попугай. Нет, ни по количеству, ни цензурной брани, которую он выучил. Это попугай, которому исполнилось аж 32 года и 86 дней. И он получил рекорд как самый старейший попугай в мире. Причем Аманде Бет, его хозяйке, подарили его в 23 года, когда ей было 23. Вот он прожил уже 32 года вместе с ней. И в целом выглядит, кстати, очень хорошо. Как будто бы даже проходит панковскую свою эпоху, немножко подкрашивается, он такой зеленый, с бордовой головой. А мы все знаем, что где-то в районе уже 60-65 голова как-то сама собой бордовой почему-то становится. Есть какой-то специальный краситель. Живет он в Чарльстоне, Южная Каролина. Аманда получила зеленого попугайчика с головой цвета сливы. Вот он как называется. Так, в следующий раз в парикмахерской скажите. Тедди Свимс, мистер Know-It-All, откроет этот час в эфире Лаврадио.

0: Давайте немножко в эфире Love Radio поговорим про любовь. Здесь мы делимся различными новостями, или же лайфхаками, или же мнениями психологов про любовь. Один из психологов назвал три самые желанные в глазах мужчин женские профессии. Нет, это не стюардессы. Говорят, что на первом месте вот уже как 50 лет медицинская униформа, а значит, девушки врачи и медсестры. Как говорит психолог, белый халат символизирует стерильность и недоступность, что создает мощное напряжение. Самое сексуальное – это медсестра, или строгая, или же кокетливая. Ну и также врачи, там же не менее востребованы женщины из интеллектуальной элиты, юристы, ученые и архитекторы. Здесь работает инстинкт охотника, как говорит нам психолог. Мужчина стремится завоевать равную себе. Ну, в какой-то момент вы можете попробовать забороть мужчину. Возможно, после того, как он окажется на лопатках, он и скажет: «Все, выходи за меня, пора». Ну и также на вершине запросов в терапии часто оказываются представительницы хореографического искусства. Если медики лидируют за счет прямого контакта с телом, то артисты балета привлекают мужское внимание через образ идеального мышечного контроля, который затем уже проецируется куда-то дальше на интимную сторону жизни. И в то же время творческие натуры, танцовщицы и художницы привлекают тех, кто ищет в партнерше свободу от социальных рамок и готовность к экспериментам. Ну а самое главное — искать себе партнера не по профессии, а по внутренним ощущениям и совпадению ваших интересов, характеров и той самой искорки. Не думайте только про профессию, думайте про человека.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Здоровья, Паршута, Кришна. И эфир с Юлей вы можете найти в наших социальных сетях, в наших группах ВКонтакте, также на наших каналах. Уже все выложено давным-давно. Эфиры с другими артистами вы можете найти точно там же, а также в нашем телеграм-канале. Вырезки с этих эфиров и в других социальных сетях, различные клипы, все наше общение вы найдете по ссылкам. Переходите на сайт, тоже ищите нас и следите за контентом. Кстати, на этой неделе ожидается еще один гость. Ну, а какой будет, ну, давайте потом вам расскажу.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: узнавать истории любимых хитов и Майкл Джексон. У нас сегодня на повестке Remember the Time. Через небольшую паузу разберемся.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
11: «Лав-Радио».

0: Лав Стори.
1: Красавцы, Лав Радио с тобой. Это история любви. Майкл Джексон, Remember the Time. Именно вступление этого трека ты уже слышишь. Помнишь то время, как мы влюбились? Один вопрос, который задается снова и снова, и на нем и держится вся песня. Продюсер и музыкант Тедди Райлер, написавший этот хит вместе с Майклом Джексоном, признавался, что в каждой строчке слышал собственную историю. «Я оставил себя на это место рядом со своей невестой. У нас тогда остывали чувства друг к другу, и все время возвращаюсь к этой строчке. По сути, это простая песня о расставании. Герой умоляет бывшую возлюбленную не забывать, как им было хорошо вдвоем. Никакой драмы, нет никакого сюжета, просто ностальгия и теплый New Jack Swing». История создания трека началась с момента, когда Райли впервые в жизни играл демо самому Майклу. Дойдя до пятой композиции «Remember the Time», он успел сыграть всего 16 тактов, и Джексон вдруг резко остановил музыку. «Я честно подумал, что меня сейчас уволят», — вспоминал продюсер. Но Майкл молча позвал его в свой кабинет. Оказалось наоборот. Джексон спросил про самый первый аккорд песни. Этот аккорд поразил его до глубины души, ведь за всю свою блистательную карьеру он ни разу такого не слышал. Тем самым волшебным аккордом оказался C7 с увеличенной квинтой. Райли назвал его «церковным». Кстати, именно в клипе на эту песню Майкл впервые в жизни поцеловался на экране. Раньше у него были партнерши и в триллеры, и в других видео, но до поцелуя дело не доходило. Прошли десятилетия, а песню по-прежнему открывают заново. Простой вопрос. Помнишь это время? Вот этот вопрос. А? Он говорит, да я уверен, ты помнишь. Люди задают этот вопрос друг другу снова и снова. Уже больше 30 лет, и полную версию можно будет послушать прямо сейчас. Ну а другие истории любви вы можете найти на сайте Лав Радио.
0: Лав Стори.
2: Спонсор рубрики АО «Суточ».

0: Казалось бы, такая нежная песня с таким легким грувом, но с таким натугом, когда Майкл Джексон уже срывается. Дую, ну ты помнишь? Помнишь ты или нет? И все это превращается уже в какой-то сюжет из реалити-шоу, скорее всего. Ну, если вы слышали текст этой песни, он там вспоминал вообще абсолютно. Можно было в собственную ностальгию погрузиться. Do you remember, говорит, в баре, в этом месте, в другом, везде мы были вместе. А теперь не сложилось. Ну, даже практически в рифму у него получилось. Ну, а вы-то помните время, в которое все начинается? В 7 часов утра. Завтра здесь же стартует шоу «Красавцы Лав Радио». Пока что отпускаем вас наслаждаться этим рабочим днем. Жара сегодня неимоверная ожидается в Москве, да и в целом европейской части России. На несколько дней с нами настоящее жаркое теплое лето. Запасаемся веером и кондиционером. Давайте, всем классного дня. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: На портале госуслуги появится новая функция. В России изменится порядок формирования кредитной истории. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сервис приобретения недвижимости на портале госуслуги в июле внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки, а сама процедура упростится. В Госдуме подготовили проект закона о приоритетном праве одиноких родителей детей до 14 лет уходить в оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Правила документа касаются и других законных представителей, которые являются единственными кормильцами таких детей. Темпы индексации минимального размера оплаты труда опережают уровень фактической инфляции. Как сообщили в Госдуме, в этом году МРОТ увеличился почти на 20%,

0: а инфляция составила менее 10. В России изменился порядок формирования кредитной истории. С сегодняшнего дня в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах. Елена Блиновская получает меньше 7 тысяч рублей в колонии, где работает швеей. За полгода королева марафонов заработала 36 тысяч. Напомню, блогер отбывает наказание за уход от уплаты налогов по схеме грабления бизнеса. Максим рассказал о своем необычном райдере. По словам певицы, она добавляет что-то экстравагантное для прикола. Например, однажды селеба попросила жареного страуса. Анджелина Джоли сделала откровенное заявление. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Согласно проведенному исследованию, поездки помогают людям сменить обстановку, получить новые впечатления и выйти из рутины. Кроме того, в топе у опрошенных сон и отдых дома. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Сон, отдых дома и путешествия, конечно же, еще в нашей жизни будут, но пока что продолжаем работать, и многие только начинают свой день. Под хороший плейлист LMFAO, Лорен Беннет, Gone Rock, Party Rock Anthem, прямо сейчас. Меня зовут Макс Фабиан.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мигель, Sweet Dreams здесь в эфире Love Radio. Красивая, неспешная работа. Ну что, мне хочется тебе предложить немножечко растрястись и адреналинчика, может быть, даже получить. Для этого просто позвони мне в студию 84-95-956-106-6. Мы продолжаем играть в билеты в лето. Это наш летний проект, целый из трех частей состоящий. И вторая, центральная часть прямо сейчас в эфире и нашей жизни в том числе. Ну и, конечно же, очередной эпизод на подходе. Мы должны набрать целый пул финалистов и 17 июля подарим кому-то поездочку в Италию на круизном лайнере. Это будет очень круто. Тебе, все, что тебе нужно, это дозвониться в студию первое и второе, занять свободную каюту на нашем виртуальном лайнере. Все, звони 8495-956-106-6. Алло.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолированных на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Лав Радио в 11:28 по столице, но и здесь же, естественно.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Наш суперпроект, в котором мы дарим не только счастье нашим слушателям, но еще и поездки, круизы разные и в разных направлениях морские. Так, и у нас, конечно же, была у вас задача была дозвониться в нашу студию первыми, и это сделала Ирина из Астрахани успешно. С ней мы и познакомимся. Ир, привет.
2: Привет.
0: Как твои дела? Чем ты занята?
2: Отлично, на работе.
0: На работе. Слушаешь, небось, любимую радиостанцию и ждешь свой счастливый момент. Ну, можно сказать, что он практически настал. Все, что нам нужно с тобой сделать, это занять свободное место в нашем виртуальном пока что лайнере. Но прежде я тебя спрошу, какие планы на лето были?
2: Ну, вообще, как бы в августе планировала в отпуск с семьей съездить.
0: Ну, направление? Известно уже?
2: Ну, пока еще нет. Потому что сейчас как бы обстановка такая, как бы в России, с Бенином в частности. Поэтому как бы вот мы...
0: Я понял
2: если
0: тебя.
2: Если ехать куда-то по России, то проблематично.
0: Обстановка улучшится 100%, и, возможно, у тебя появится путевка. Но для этого нужно сначала большой финал попасть. Прямо сейчас выбирай палубу и каюту, куда ты заселишься.
2: Вторая палуба, пятая каюта.
0: Вторая палуба, пятая каюта. Так, смотрю, могу ли я отметить тебя или не могу. По нашим списочкам вот что получается.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, конечно, добро пожаловать. Как еще иначе могло быть? Ну, прямо сейчас очень мало места сейчас занято, поэтому все пока что легко. Ир, я тебя поздравляю. Теперь помнишь дату, когда нужно слушать красавцев?
2: Честно, нет, не помню.
0: Запомни, запиши, 17 июля на этот день нужно свечки ставить, значит, жечь их и бабочек ловить тоже, держать их и не мучить, чтобы вселенная тебе улыбнулась. Договорились?
2: Запомню.
0: Все, хорошего тебе дня желаю, ну и, конечно же, удачи.
2: Спасибо,
0: в финале. Но
2: тоже.
0: Пока что Holiday Boy, пожары. Дальше Алиф Арбен, Рен Миллер, Body Talk.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.
4: Мы снова танцуем.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: могу я не танцевать, когда слышу Annabelle England и Get Busy. Здесь в эфире Love Radio максимально, ну, можно сказать, расслабленное и подвижное настроение. 11.49 в Москве. Погнали дальше, что ли?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше больше, музыкальнее, ярче, ну и, конечно же, жарче. До конца часа Шон Мендес, здесь Камила Кабея, Синьорита, будет Никита и Мария Зайцева, а также Фурс с ремиксом «Все слова о любви». И финал часа за Эйви Макс, ее супер танцевальная. Также новинка, не новинкой, а работает Zonklick Play. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, поэтому погнали дальше в новый час.
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Не все места на сегодня разыграны в проекте «Билеты в лето», не все подарки подарены, а также билеты на суперзвезд, так что обязательно оставайся с нами, в этом часе будет интересно. Summer Homewrecker прямо сейчас, дальше Beowulf Phoenix.

0: Помню, что чувствую, когда просто все ровно, все хорошо, все в порядке. Наверное, одно из самых приятных ощущений Элек Дженнифер Лопес. Только что нам протранслировали его в работе Everything's Fine. Ну, а я прямо сейчас хочу напомнить тебе. Помнишь, я в начале часа обещал, что подарки и сюрпризы на сегодня еще не закончены. И прямо сейчас я хочу реализовать свое обещание и подарить два билета на супершоу Егора Крида в Лужниках 10-11 июля этого года. Уже буквально через полторы недели все это случится. Все, что тебе нужно, это прямо сейчас дописаться первым до меня в наш мессенджер Макс 915-300-106-6. Оставляй там свое сообщение. Кричи, что ты хочешь на Крида. И я перезвоню тебе, поздравлю в прямом эфире. Go!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: мама, папа, я не хочу домой, не пойду ночью. Вот что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, я займусь чем-нибудь, что мне по душе. Например, пойду на Крида, а почему бы и нет? Все, что тебе нужно сделать, чтобы пойти на Крида, нужно было сделать, это дописаться первым или первой ко мне в Макс. И это сделала Альбина из Курска. Ее мы приветствуем. Альбин, привет.
1: Всем привет.
0: Как твои дела?
1: Все прекрасно, замечательно.
0: Это ж скажи мне, пожалуйста, как нужно любить Егора Крида, чтобы из Курска собраться, сорваться в Москву и приехать в Лужники?
1: Я очень давно его слушаю, очень люблю его песни.
0: А самое что-нибудь приятное из его творчества?
1: Ну, наверное, самая первая песня, которая мне нравилась, «Самая-самая».
0: «Самая-самая». Потом была «Невеста»,
1: да.
0: «Будильник».
1: Да, да, да.
0: Ранний Крид, он в наших сердечках. Слушай, я тебя поздравляю. Ты получаешь два билета на Егора Крида 10-11 июля. С кем пойдешь? Поедешь? Приедешь?
1: Наверное, подружку возьму с собой.
0: Она еще не в курсе 100%. Представляешь,
1: нет,
0: как она будет
1: пока
0: радоваться?
1: Нет.
0: Обязательно передавай ей от меня привет. Ну и, конечно же, порадуй ее хорошими новостями. Ну а прямо сейчас Егор Крид «Слеза» здесь в эфире Love Radio.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Напомнили ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары. Это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом в тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: дерьмо на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
13: «Лаврадио».

0: круг можно забыть, когда с любимым человеком кружишься в танце в закатном, ну или на рассвете, неважно когда. Главное, по Сергея Лазарева тут или там, здесь на волнах Love Radio 12.52.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и продвигаемся с тобой в сторону финала часа. Новый уже не с горами, но ближайшие 9 минут проведем с тобой под Holy Moly, Shadow Friend. Будет Адам Ламберт, его супер крышесносная новинка Under the Rhythm, а также Бенсон Бун, Mystical Magical.
2: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Успешный человек извлечет пользу из своих ошибок и обязательно попробует снова, но по-другому. Если у тебя что-то не получилось в прошлом часе, давай заново в новом, под новый плейлист Lady Gaga.

0: такую крутую музыку писать, я даже не знаю. I found you, мировая мелодия в новом исполнении свич-диска Шарлот Хейнин и Феликс. Здесь на волнах Love Radio 13.19 в столице. Хочется, конечно, бросить все и уехать на какой-нибудь фестиваль.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но мы этого с тобой себе позволить не можем. Хотя кто-то, может быть, прямо сейчас и, ну, либо увольняется с работы, либо улетает в отпуск, и человека там действительно ждут крутые приключения. Нас же с тобой до конца этого часа в плейлисте тоже ждут приключения. Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер ждем. Лидраж лирик, Don't Go Mad. Ну и совсем скоро Dua Lipa, Illusion. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66. Love Radio.

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
1: Love Radio года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Виражи на пути человеческого движения и жизни – это нормально. Дежавю в том числе. Но прямо сейчас дежавю от Звонкова здесь на волнах Лав Радио в 13:49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Мы же с тобой продолжаем любить музыку, слушать хорошие плейлисты. Кстати говоря, нового часа уже не с горами. В него мы ворвемся через несколько хитов. Буквально Wiggle, Wiggle, Wiggle от Джейсон Дерула и Snoop Doggy Dogg. Послушаем. Будет лирик Джон Гомет. Ну и в финале часа Мадонна и Сабрина Карпентер с совместной работой Bring Your Love.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
7: Say something to her. Holler at her.
8: I got one question.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Движемся дальше на встречу с саундтреком любви, может быть, даже и своей настоящей любви. Кто-то встретит ее в ближайшее время под наш плейлист. Айова маршрутка прямо сейчас. Дальше Алекс Уоррен, Fever Dream, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: волнах Love Radio под Vice и его работу Wait или Alibi Blue. Как хочешь, так и называй, как говорится. Тем временем 14.21 в столице. Продолжим изучать наш плейлист.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Он 100% удивит тебя разнообразием жанров и красок. До конца сейчас послушаем «Стейт» совместно с Леони Калума Скотта. Чуть раньше футбольная тема «Дай-дай» Шакира «Бёрн Бой».

0: слушай Love Radio и наслаждайся настоящими саундтреками настоящей любви.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Давно ходили новости о том, что Том Харди поссорился с создателями сериала «Гангстерленд». Точнее, они скорее поссорились с Томом Харди, потому что характер у него непростой. Ну, вроде как утрясли с помощью Гая Ричи. Что конкретно сделал, не уточняется. Но я думал, там просто была понятная история. Если это настоящие офисные гангстеры, они сказали: «Твой обед в контейнере забетонирован в тазике и готовится отправиться на дно реки». И Гай Ричи разбетонировал обед, сказал: «Все, отпускайте заложников, пусть едят свои сырники спокойно, давайте Том Харди обратно возвращайтесь сниматься».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: точно не раны и не боль душевная, сердечная в том числе. The Get and Marie Coyle Ray с переработкой известнейшей мелодии Baby Don't Hurt Me здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот когда перерабатывают, переделывают, интерпретируют по-новому вот так качественно, как мы сейчас услышали, мне даже не жалко, что оригинальное классическое звучание немножечко отходит на второй план, конечно же, на время. Поэтому, если кто-то захотел переделать известную песню, мелодию, делайте это качественно и как-то по-новому, чтобы все это дело освежалось и освежало, задержалось в нашем наших плейлистах. Так вот, дальше, до конца этого часа мы с вами слушаем Джастина Биберова, Джимин, будет Полина, Мальчик-жемчужина, и в финале Stay, Лео Маникалом Скотт.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Всегда приятно, когда любимые люди появляются в поле зрения твоего. Ну и, конечно же, под лучший плейлист Alpha Arben Ren Miller Body Talk. Прямо сейчас дальше Егор Крид, Артика, Асти Карма, ну и я, Макс Фабиан, тоже с вами.

0: группы Gigoo здесь в эфире Love Radio вместе с Аурой Star. Woman, man, woman, мальчик, девочка. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты был первым и прямо сейчас позвонил ко мне в студию по номеру 84-95-956-106-6 для того, чтобы занять свое законное место в финале проекта «Билеты в лето». У нас итальянские каникулы в самом разгаре. Мы набираем пул финалистов. Ну и прямо сейчас я тебя жду. 84-95-956-106-6. Беру трубочку, говорю: алло.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: треком Phoenix. Здесь в эфире Love Radio 15:27 по московскому. Ну и, конечно, здесь же.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо, итальянские каникулы продолжаются. Набираем полуфиналистов. Кстати говоря, этот финал случится 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну и прямо сейчас мы приветствуем Александру из Чебоксар, которая хочет в финал, да и не только в финал, еще и в Италию. Саш, привет.
2: Да, добрый день, Love Radio, слушателям.
0: Привет, как твои дела?
2: Ой, все хорошо. Я прям в предвкушении Италии.
0: Уже прям в самой Италии в предвкушении. Ты была вообще там когда-либо сама?
2: Была, да, очень-очень давно-давно, вот в 2008 году.
0: Да, примерно в то же время, может быть, даже раньше. Ну, жарко там, согласись, жарко.
2: Жарко, но прекрасно.
0: Может, ну ее, эту Италию, чем мы за нее будем бороться? Может, откажемся?
2: Нет, будем.
0: Ладно, хорошо, твоя уверенность в себе мне нравится. Давай тогда прямо сейчас перейдем к выбору места в нашем виртуальном пока что лайнере. У нас 3 палубы, 10 кают, нужно забрать свою свободную. Начнем с палубы.
2: Хорошо, палуба номер 1. Каюта тоже номер 1.
0: Палуба 1, каюта 1. Ты вот так вот решила, что будет там, да?
2: Да.
0: Угу. Я сейчас посмотрю свои списочки, и тебе ответит наш стюардесс, попадаешь ты в список или не попадаешь. Ждем и слушаем.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну а как иначе могло быть, когда первая каюта и первая палуба абсолютно свободны были, и теперь там табличка с твоим именем Александра из Чебоксар в большом финале. Саш, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
0: Возможно, твоя спасибо. Уверенность доведет тебя и до пирса, до причала, а там уплывешь в прекрасное путешествие. Будем верить
2: дай
0: в это?
2: Дай бог, да.
0: Все случится обязательно. Спасибо, что с нами. Ну, а прямо сейчас, Мартин, ты случилась. Jonas Blue, Malive, Edge of Desire, следом.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя большие сам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Иди танцуй от Мари Краймбрери. Здесь в эфире Love Radio. И как говорится, не надо стесняться, двигайся. Ведь жизнь — это движение. 15:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот и мы с тобой продвигаемся в сторону нового музыкального часа. Эд Ширан треком Shivers будет нас провожать. Также диджей Гоже, Джейсон Друло и Мелоди с новым танцевальным афро-хаус-хитом Мичика. И в финале легендарный Эрик Фриц Call on Me.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
2: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Ипотечные каникулы расширят для одной категории граждан. Мат опасен для здоровья. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Софеде одобрили закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка. Сейчас россиянин имеет право на полугодовую отсрочку, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новая мера вступит в силу с 1 сентября. В России с сегодняшнего дня ввели межгосударственный стандарт на проверку устойчивости автомобилей при проведении различных тестов. ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых и грузовых машин, а также прицепов. Мера направлена на повышение безопасности граждан. Группа компаний Wildberries стала владельцем e-аптеки, пишет РИА Новости. Представители маркетплейса отметили, что приобретение крупной фармацевтической организации позволит значительно расширить ассортимент лекарственных препаратов и товаров для здоровья, представленных на платформе. Это повысит доступность медикаментов и сопутствующей продукции, в том числе для жителей удаленных регионов России. ГУФ вступает во фракцию «Новые люди». Ему торжественно вручают билет на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. Об этом сообщают «Ведомости». Ранее артист присоединился к проекту, созданному в честь рэпера Паши Техника, для помощи людям с зависимостью от запрещенных веществ. Нецензурная лексика вредит организму. По словам врачей, бранные слова зачастую произносятся в состоянии гнева, стресса или бессилия. Именно в такие моменты наносится серьезный удар по сосудам и артериальному давлению. Следовательно, без контроля над речью любые усилия по ведению здорового образа жизни не принесут результата. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу обо всем самом интересном.
3: Если бранные слова, наоборот, повышают твой тонус и состояние, то можно, мне кажется, иногда себе это позволить. Ну, а если ты, наоборот, чересчур воспитанный, то тогда не ругайся. Главное, пусть будет все в кайф. Всем привет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Все-таки к тебе приду, поет Дима Билан в работе «Молния». Здесь на волнах Лав Радио. В Москве ровно 16:20. Мы же с тобой пробежимся по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Он будет дерзким, таким же, как творчество Дим Билана. Ну и, конечно же, музыкальным, разнообразным, как и все, что мы услышим в ближайшие 40 минут. Switch Disco, Эл Хендерсон, React до конца часа. Баиндях Чо Мод, Шаде чуть раньше. Ну и совсем скоро Адемас. Слушай Лав Радио и наслаждайся саундтреками любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав-радио».
2: Слушай «Лав-радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав-радио».
1: Включаю «Лав-радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
5: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Город не ждет. И тормоза тоже.
13: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Милый мой, сфокусируйся на мне. Зачем тебе работа и свои цели? У тебя есть я, твоя любимая женщина. Фокус он мне от Марова и Бусин здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Бывает, конечно, бывает и такое, но вообще по-разному. Случается распределение приоритетов в парах, да и в принципе лично у людей. Мы же приоритет свой отдаем хорошей музыке, крутому настроению, баиндях, чем мод шаде. До конца часа будет спить из Кала Хендерсон React. Ну и завершим этот отрезок работы Vertigo от Avalon Roxton. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь тебе завтра уже после утреннего шоу «Красавцы Love Radio».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Верховный суд запретил бабушкину схему. Слушатели Love Radio отправятся за границу. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Введение мошенниками продавца квартиры в заблуждение не является существенным основанием для признания сделки по продаже недействительной. Такую точку в спорах, аналогичных делу Долиной, поставили в Верховном суде. Теперь при разрешении подобных случаев судьи будут принимать во внимание добросовестное поведение покупателя. В Подмосковье разрешение на работу в такси теперь могут получить самозанятые из любого региона, рассказали в Минтрансе. Ранее водитель должен был иметь строго местную регистрацию. Россия заняла второе место среди самых стремительно богатеющих стран, выяснил ТАСС. По данным исследования, благосостояние граждан за последние годы выросло на 37%. Высший показатель только в Южной Корее, там 55%. Под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Sony с 2028 года прекратит выпускать игры на физических дисках для консолей PlayStation. Как уточняет РИА Новости, компания полностью перейдет на цифровой формат. Все новинки будут доступны в PlayStation Store и в рознице. Майли Сайрус стала куклой. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Звезда сериала «Папины дочки» новая Полина Денисова выходит замуж за своего возлюбленного Антона Рогачева. Как пишет People Talk, о своих отношениях пара объявила в феврале, поделившись с подписчиками совместными кадрами. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Цветы женщинам, мороженое детям, радиоэфир мне. Недолго отсутствующий, но осознавший и вернувшийся. С этого момента с вами я, Дима Вебер. Это Love Radio. На старте часа Teddy Swims, мистер Know It All.

0: Сомбры трек My Body Isn't Ready только что в ваших приемниках. Уверен, что в поисковых запросах «Мое тело не готово» чаще всего имеет продолжение, ну, что-то вроде «Мое тело не готово, как похудеть за 3 дня» или «Мое тело не готово, как накачать пресс к лету». Но я предлагаю вам альтернативное мнение. Даже если тело не готово, мы с вами прекрасны в любой форме. Принимаем себя и солнечные ванны. Второго такого лета точно не будет. Как мы его проведем в ближайшие 40 минут, расскажу прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа Биби Рекса One Day. Чуть ранее First Boy in Topic Forget You. Сразу после рекламы Хугелин Соль, то Джамайкан. Оставайся с нами, это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Одной свежие.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
11: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты. Специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом.

0: Сергей Лазарев в продолжении часа с вопросом, успевшим стать риторическим и встать в один ряд с такими, как «Кто виноват?» и «Что делать?». Если ответы на вышеуказанные мы можем искать на протяжении всей жизни, то с ответом на «Что потом?» предлагаю определиться как можно скорее. Многие, конечно, не заметили, но я не побоюсь констатировать тот факт, что сегодня мы официально распечатали второй месяц летом. Так что «Все потом» предлагаю переименовывать здесь и сейчас. Далее о планах музыкальных.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы Тиеста и Мабель Good is a Dancer, Bebe Rexha One Day и под занавес часа Шакира Hips Don't Lie.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком.

0: Быстрелов радио. Подробности прямо сейчас. В Совете Федерации одобрили закон о профилактике киберпреступлений. По информации парламентской газеты, документ поможет защитить граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. В частности, в образовательных учреждениях будут проводить занятия по цифровой безопасности и информировать родителей о рисках, с которыми дети могут столкнуться в сети. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Исправить ситуацию реально с помощью эффективного перераспределения трудовых ресурсов и повышения производительности. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизация. Выпускники, набравшие 200 баллов за 2 ЕГЭ, получат особые номера телефонов. Как рассказали в Минпросвещении, школьникам, сдавшим экзамены на отлично, вручат мобильные номера с тремя пятерками, комбинацией 555. Воспользоваться предложением смогут абоненты младше 20 лет в течение этого года. Список самых популярных способов по борьбе со стрессом возглавили путешествия. По данным опроса, их выбирают 46%. Почти столько же респондентов останавливаются на сне и отдыхе дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне называют усталость. А после поездок люди чаще говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. В Китае разработали ИИ-лазер для охоты на комаров. Местный стартап представил гаджет, который сам анализирует пространство, ищет насекомых и сбивает их в воздухе. Отмечается, что устройство можно будет брать с собой на природу. Проект уже поддержали свыше 4000 человек более чем из 50 стран. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. С подборкой самых интересных событий вернусь к тебе ровно через час. Оставайся с нами.
1: Ну, что я могу сказать? Следуя этой логике, тем, кто сдал на отлично, мы даем номера с цифрами 555, а с теми, кто сдал на двойки, ну что, 999 остается. Вооружившись всеми средствами, оберегами и сейвами нашей жизни, продолжаем час. Ариана Гранде на старте.

0: BTS Come Over в продолжении часа. Можно ли я приду к тебе? Откроешь ли ты мне? Вопрошают канонически глянцевые парни из Южной Кореи. Что, кстати, в данной ситуации нетипично по статистике и заветам ТВ-сериалов. Если кто-то и стучится в твою дверь, то, скорее всего, с той стороны Серкан Балат. О планах музыкальных поговорим через несколько секунд. Всем классного дня.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа мод и мурашками. Поддержит лирическое настроение «Елка» и песня «Витражи». Смотрим в окно и не грустим. После рекламы Алин Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Настраивайся на правильную волну. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71. 81.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Базы Лав Радио.
1: Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, не это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Я твоя рабыня, меня тянет к себе, и я даже не хочу этого скрывать. Вот такие вот легкие нравы и песни о них были доступны Бритни Спирс в 2001 году, когда она и выпустила этот трек «I'm a slave for you», что в переводе значит «совершенно нескромная, я твоя рабыня». Конечно, в нашей действительности 26-го года со всеми вместе взятыми бодипозитивами, мету и обществами защиты канареек от лесной депрессии такие вот вольности точно бы не прошли. Поэтому собираем всю свою социальную ответственность в кулак и ориентирами взаимного уважения и согласия движемся вперед.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо сейчас коротко о планах. До завершения часа расслушаем LP, Over People, Мод мурашками. И в конце часа Five Star Family я буду.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи. Молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Россиянам станет доступен портал о туризме. Миф о безопасном времени для загара. Доступен портал о туризме. Миф о безопасном времени для загара опровергли. Меня

0: соответствующий статус в указанной области. Он открывает принципиально новые возможности, прямой доступ к международным научным исследованиям и работу с экспертами ВОЗ. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению патологий мозга. Даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждения ДНК клеток кожи, а следовательно увеличивать риски развития рака. К такому выводу пришли австралийские ученые. Оказалось, что молекулярные повреждения возникают при всех уровнях ультрафиолетового воздействия. Неважно, загорает человек в 8 утра или в полдень. При этом подчеркивается, что результаты не означают необходимость полностью избегать солнечного света, поскольку он важен для синтеза витамина D. В Москве появилось кафе в стиле большого шлема. Теннисисты вместе с популярной гастрономической сетью представили лимитированную коллекцию авторских напитков, каждый из которых посвящен известному турниру. Так, в меню есть мельбурн на кокосовом молоке с синим матчей, карамелью, лемонграссом и эспрессо, а также клубничный Париж с ванильными сливками, какао, кофе и бобами тонко. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
1: Завершение рабочего дня неумолимо шагает по стране, и все, что нам остается, сказать спасибо коллегам и плавно перейти в режим классного летнего вечернего вайба. С тобой на одной волне я, Дима Вебер, это Love Radio, на первой строчке Хугель, Moving to the Sun.

0: Вот и столкнулись в этом мире поп-культур две вселенные. Первая из них весьма токсичная, слил на тебя сотню и еще наверх одну сотню. Но эту строчку, как вы понимаете, надо представлять в голове тоненьким высоким голосом. И вторая вселенная, ну как вселенная, одна звезда в ней точно есть, называется «Не лето». И движется она, судя по всему, вокруг своей собственной оси. Ну а прямо сейчас поговорим о планах музыкальных. Не расслабляемся, вечер только начинается.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот, что нас ждет из главных хитов в этом часе. Адам Ламберт, Under the Rhythm. Располовинит музыкальную 60-минутку «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Ну а в ближайшем будущем Ольга Серябкина и трек «Асфальт». Прокатимся с ветерком в эфире Love Radio.
2: Но что мне делать, об асфальт?
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев.

0: в китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис Светлый. Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
4: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Зара Ларсен и Stateside. Если ей кажется, что о любви к американцам она заявила первой, то, скорее всего, я ее разочарую. Но группа «Комбинация» с треком «American Boy» была куда проворливее в этом плане. Ну а мы с вами свои мечты держим при себе. И, конечно же, наслаждаемся этим вечером вместе. О планах на час грядущий прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа расслушаем Сергей Лазарев с треком «Это все она». Далее Адам Ламберт, Under Rhythm и Zed. Ариан Break Free.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Как говорил классик, я знаю точно невозможное возможно. С схождением с ума предлагаю повременить, а влюбиться так неосторожно, то, что мы обязаны себе позволить сделать этим летом. Это Love Radio, с тобой я, Дима Вебер, далее микс от DJ Light и Love Power.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм.
0: Power. Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.

0: Лови самый настоящий танцевальный настрой вместе с Love Radio. По меньшей мере, гениальный диджей Light. Это Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прямо сейчас узнаем, какие хиты нас ждут в ближайшие 60 минут. Тут появится лирик и трек Don't Go Mad. Ближе к середине часа Teddy Swims и Mr. Know It All. Ну а сразу после рекламы любви обильные Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Делай громче. Это саундтрек твоей.
2: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Продолжение музыкального часа Дуа Липа и работа New Rules. Кстати, недавно девушка поменяла правила своей игры и вышла замуж. Кстати, если и тебе такие забавы по душе, делай громче, расставляй сети и лови в них свою любовь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А прямо сейчас узнаем, чем мы закончим этот час. Прямо по списку. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, Lyric, Don't Go Mad под занавес часа, Nelly Furtado, Timbaland и Promiscuous Girl.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6 тысяч.

призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Чем проще задача, тем сложнее мы пытаемся найти для нее решение. Но в сложившейся ситуации с летом за окном и Love Radio в приемниках предлагаю сбросить этот ненужный эмоциональный груз. У микрофона Дима Вебер, первый в плейлисте Алекс Ворон, Fever Dream.

0: После этой романтической встречи в их памяти останется танец и, конечно, нежные отношения друг к другу. Это Сэм Смит и Номали.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот что услышим в этом часе. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: По меньшей мере, легенда Ариана Гранде. Hate that I made you love. Ну а после рекламы Дженни и Тамала. Джекила. Держитесь. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

Ветер перемен наконец-то подул в вашей жизни. Не стесняйтесь расправлять паруса, и пускай ветер дует со всей силой, ну а мы отдадимся этому течению времени и, конечно, воле судьбы. Далее в часе Дима Билан и Анна Асти с треком «Эпилог», «People Disco», «In the Dark» и под занавес часа Даррен Хейс с треком «Strangers Relationship».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Квет, 10 вечера. За любой жаркой летней ночью последует рассвет. С кем его встретить, решаешь ты, а мы лишь наполним этот отрезок времени лучшими саундтреками. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Час откроют Али Фарбен и Рене Миллер треком «Body Talk».

0: Ну и, конечно, как сказал Верховный, если хочешь идти, иди. Ну а в целом стоит помнить одну простую истину. Самый лучший способ удержать девушку – это свозить ее на Мальдивы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас узнаем, какие треки прозвучат в этом часе. Далее градусы на ресницах. Далее по списку Хугель Солто с треком «Джамайка». Встречаем на Love Radio. Далее по списку Ариана Гранде. «Hate that I made you love me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Кто-то оставляет самые яркие моменты в памяти, кто-то фотографирует глазами, ну а кто-то запечатляет их на себе. Это Мэри Краймбрери и Тату.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прямо сейчас узнаем, что прозвучит в эфире Love Radio. Под занавес этого часа Ян Керри с работы Keep on Rising, далее Кайза Хайлуэй и в самом конце DJ Goya поставит яркую точку треком Мичико. Прощаюсь до завтра. С вами был Дима Вебер. Пока.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Over.
1: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.